0: Wikamoga Martin to Vakamunan Mana Nitunik Chi KCU KAOK 188.1 FM Omegui Taloni Mani to Vakamuni Spti Nitunis Sutini.
1: Здравствуйте, друзья! Это говорит Алина из Магадана. Вы слушаете KCUK 88.1 FM в Чивеке, Аляска. Your Chupik Radio Station.

нуцтаагу маалуутин ангалаагаамэн аан анахлуутин англитууллиут таманасу асерпакнаани инхпут клукуллагаам нииттарлуку кинуцтаагэскумафкнааки микэллангуут умиариттой аққанлхаатнунакум тоха напхилутэн илутэрлутэн тоатэн майитэрлутэн тоатэн пилаафиут унам серакхиунгартаақарлу асиикаақаа иллита канамсилхат хуангкута англиуарлумтни амллермактин хунгиламта катлаакан гаяарилхмини аанаани пилина уумак исқумааллуни тоил аан аанин киуллиннаа туккууқаскум тапитсии қамкин тоил тақлуку таум киутти амллуни тоохван кутатсиуммоойуитлархулгааккутлу тиумоойуитлархулгааккутва англиоқарлумни тоотн аа пиктиктиклхонт киангааюқааппут киуттай тоой эт Tiw niwch lwgi, giw daid.